0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Space is holy. Do you really wanna go?
1: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
2: 4 часа.
1: Первое. Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 6 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
3: Радио BFM.

0: Слушаем слушателей.
1: PFM, здравствуйте, я с города Рязани, меня зовут Константин. Слушаю вашу радиостанцию на протяжении уже 10 лет, так как нравится очень качественная музыка, всегда нравятся хорошие передачи в виде дискотек и музыкального вкуса. Когда плохое настроение, всегда вы выручаете. Всем большой привет и хороших выходных, и хорошего завершения пятницы.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Что делать, если все шезлонги заняты? Немецкий турист решил, что за такое стоит подавать в суд. Немец со своей семьей отдыхал в Греции и остался недоволен отпуском, потому что шезлонги были постоянно заняты. По словам мужчины, ему приходилось вставать в 6 утра и занимать место у бассейна, тратить по 20 минут на поиск свободных шезлонгов, и порой, опять же, по словам самого немца, его дети все равно были вынуждены загорать на полу. Словом, очень недовольный турист подал в суд на организаторов отдыха за такую несовершенную систему бронирования лежаков. Ими еще и пользоваться было практически невозможно. По словам опять же отдыхающего из Германии, шезлонги все время были заняты полотенцами. Туроператор выплатил 350 евро компенсации. Однако суд оценил моральный ущерб куда выше – почти в 1000 евро. Это полная стоимость тура. Напомнила историю, когда британская семья отправилась на отдых во французский Прованс, ждали изысканного и вкусного отпуска, а получили несвежие круассаны и номер с запахом плесени. После таких каникул в Провансе британская семья отсудила у отеля почти 4000 фунтов стерлингов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.
2: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу? Разберемся в ближайшие пару минут.
0: Овен.
1: Если сегодня ты планировал поездку, то знай, звезды тебя поддерживают. Пакуй чемодан и вперед навстречу приключениям.
0: Телец.
1: Лови момент. Сегодня твои таланты засияют ярче обычного. Авторитет в глазах друзей обеспечен.
0: Близнецы.
1: Не упускай возможность завести новые знакомства. Сейчас это принесет тебе радость и вдохновение.
0: Рак.
1: Тебе звезды советуют проявить настойчивость. Без нее вряд ли удастся добиться успеха.
0: Лев.
1: Будь готов применить свои дипломатические таланты. Тебе предстоит вести непростые переговоры.
0: Дева.
1: Обрати внимание на состояние своих финансовых дел. Расход.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про клипы группы «Звери». С тобой Лёля Бубнова. Привет! В 2005-м вышел один из хитов группы «Звери» – песня «До скорой встречи». Режиссер клипа – продюсер группы Александр Войтинский. Главную женскую роль в клипе исполнила Юлия Снегирь, известная массовому зрителю по своим ролям в «Обитаемом острове» Федора Бондарчука и голливудском блокбастере «Крепкий орешек 5». Песня «До скорой встречи» вошла в третий альбом «Зверей», «Когда мы вместе, никто не круче». Группа тогда уже была, что называется, на пике. Критики записью остались недовольны. Мол, слишком попсово, но искусство оно такое, живет благодаря народной любви. Двигаемся дальше. Кто из известных музыкантов когда-то работал прорабом? Этот факт из своей биографии рассказал Рома Зверь в одном из интервью. Сейчас у клипа на песню «Рому, извини» миллионы просмотров, но так было не всегда. Кстати, жена артиста Марина снималась во многих клипах мужа, в том числе в ролике на трек «Рома, извини». Эти и многие другие клипы – новинки и проверенные временем хиты. В нашей программе «Клипотека PFM». По пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся в ближайшие пару минут.
2: Овен.
1: Если сегодня ты планировал поездку, то знай, звезды тебя поддерживают. Пакуй чемодан и вперед навстречу приключениям.
2: Телец.
1: Лови момент. Сегодня твои таланты засияют ярче обычного. Авторитет в глазах друзей обеспечен.
2: Близнецы.
1: Не упускай возможность завести новые знакомства. Сейчас это принесет тебе радость и вдохновение.
2: Рак.
1: Тебе звезды советуют проявить настойчивость. Без нее вряд ли удастся добиться успеха.
2: Лев.
1: Будь готов применить свои дипломатические таланты. Тебе предстоит вести непростые переговоры.
2: Дева.
1: Обрати внимание на состояние своих финансовых дел. Расходы могут оказаться выше, чем ты рассчитывал.
2: Весы.
1: Твоя находчивость и изобретательность помогут извлечь пользу из происходящего.
2: Скорпион.
1: Прислушивайся к подсказкам судьбы и не бойся просить о помощи, если она необходима.
2: Стрелец.
1: Сейчас время мудрых решений и душевного спокойствия. Звезды призывают тебя к состраданию. Даже малый жест доброты вернется тебе сторицей.
2: Козерог.
1: А тебе небесные светила предлагают провести этот день наедине со своей второй половинкой.
2: Водолей.
1: Отбрось шаблоны и доверься своей уникальности. Плоды не заставят себя ждать.
2: Рыбы.
1: Остерегайся людей, которые могут показать свои истинные, не самые дружелюбные намерения. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 8 часов.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM. Я хочу, чтобы надо.

0: слушаем. Слушатели.
1: Здравствуйте, ПФМ. Я из города Борзия, Забайкальского края. Меня зовут Олег. У вас все подборки, музыка, все хорошо. Гороскоп, все отлично. Всем привет, всем борзянам, всем забайкальцам, всей России.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Какие книги, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение? В топе, конечно, классика, но обо всем по порядку. По результатам исследования, которое провела крупная российская сеть книжных магазинов, первое место в почетном списке весенних книг занимает «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Произведение написано в 1903 году. Несмотря на то, что пьеса грустная, если вдруг

0: кто не знаком, не буду рассказывать, чем там дело кончилось. Читатели чувствуют в этой истории особую красоту. Второе место, по мнению россиян, тоже занимает книга, где один из персонажей – сад. Речь про роман 1910 года англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад». Эта книга у российского читателя также ассоциируется с весной. Замыкает тройку весенних лидеров «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 1813 год. В топ-10 весенних книг в том числе вошли «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Вот такой список на весенние каникулы. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся в ближайшие пару минут.
0: Овен.
1: Если сегодня ты планировал поездку, то знай, звезды тебя поддерживают. Пакуй чемоданы и вперед навстречу приключениям.
0: Телец.
1: Лови момент, сегодня твои таланты засияют ярче обычного. Авторитет в глазах друзей обеспечен.
0: Близнецы.
1: Не упускай возможность завести новые знакомства. Сейчас это принесет тебе радость и вдохновение.
0: Рак.
1: Тебе звезды советуют проявить настойчивость. Без нее вряд ли удастся добиться успеха.
0: Лев.
1: Будь готов применить свои дипломатические таланты. Тебе предстоит вести непростые переговоры.
0: Дева.
1: Обрати внимание на состояние своих финансовых дел. Расходы могут оказаться выше, чем ты рассчитывал.
0: Весы.
1: Твоя находчивость и изобретательность помогут извлечь пользу из происходящего.
0: Скорпион.
1: Прислушивайся к подсказкам судьбы и не бойся просить о помощи, если она необходима.
0: Стрелец.
1: Сейчас время мудрых решений и душевного спокойствия. Звезды призывают тебя к состраданию. Даже малый жест доброты вернется тебе сторицей.
0: Козерог.
1: А тебе небесные светила предлагают провести этот день наедине со своей второй половинкой.
0: Водолей.
1: Отбрось шаблоны и доверься своей уникальности. Плоды не заставят себя ждать.
0: Рыбы.
1: Остерегайся людей, которые могут показать свои истинные, не самые дружелюбные намерения. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. О женской дружбе ходят легенды. Я в ее существование верю, потому что несколько проверенных годами подруг у меня, к моему огромному счастью, есть. Но случаются и такие истории. В Саратовской области женщина увела у подруги барона и не хотела возвращать. Да так сильно не хотела, что в итоге вмешалась полиция. Но давай обо всем по порядку. 49-летняя жительница Саратовской области на 2 недели взяла у своей подруги кота по кличке Барон, чтобы у детей женщины была возможность поиграть с пушистым породой мейн-кун. По крайней мере, на это договаривались. А когда установленное время прошло, возвращать кота дама отказалась. Так, подруги поссорились, после чего женщина, присвоившая себе барона, заявила: отдаст только если хозяйка кота заплатит 30 тысяч рублей. За что? Якобы за помощь с ремонтом дома. В итоге владелице барона пришлось обратиться в полицию. Кота вернули хозяйке, а против ее

0: Подруги, как сообщается, возбудили дело за мошенничество. Пока на этом у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу? Разберемся в ближайшие пару минут.
0: Овен.
1: Если сегодня ты планировал поездку, то знай, звезды тебя поддерживают. Пакуй чемоданы и вперед навстречу приключениям.
0: Телец.
1: Лови момент. Сегодня твои таланты засияют ярче обычного. Авторитет в глазах друзей обеспечен.
0: Близнецы.
1: Не упускай возможность завести новые знакомства. Сейчас это принесет тебе радость и вдохновение.
0: Рак.
1: Тебе звезды советуют проявить настойчивость. Без нее вряд ли удастся добиться успеха.
0: Лев.
1: Будь готов применить свои дипломатические таланты. Тебе предстоит вести непростые переговоры.
0: Дева.
1: Обрати внимание на состояние своих финансовых дел. Расходы могут оказаться выше, чем ты рассчитывал.
0: Весы.
1: Твоя находчивость и изобретательность помогут извлечь пользу из происходящего.
0: Скорпион.
1: Прислушивайся к подсказкам судьбы и не бойся просить о помощи, если она необходима.
0: Стрелец.
1: Сейчас время мудрых решений и душевного спокойствия. Звезды призывают тебя к состраданию. Даже малый жест доброты вернется тебе сторицей.
0: Козерог.
1: А тебе небесные светила предлагают провести этот день наедине со своей второй половинкой.
0: Водолей.
1: Отбрось шаблоны и доверься своей уникальности. Плоды не заставят себя ждать.
0: Рыбы.
1: Остерегайся людей, которые могут показать свои истинные, не самые дружелюбные намерения. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Люля Бубнова. До скорого.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, ПФМ. Это Маша из Томска. Слушаю вашу волну, потому что это самые бодрящие, веселящие и душу радующие песни. Спасибо, что вы есть. Всех люблю, всем привет.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 40.

дороге с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Можно ли арестовать человека за то, что он облизал трубочку? Да, можно, если сделать это в Сингапуре. Именно так случилось с подростком из Франции. Как сообщают сингапурские средства массовой информации, 18-летний Дидье, ученик французской бизнес-школы, путешествовал по Сингапуру и во время своей поездки снял и выложил в сеть довольно необычное видео. На кадрах молодой француз достает из автомата по продаже сока трубочку, затем зачем-то ее

0: облизывает и специально кладет обратно. Не знаю, чего хотел добиться этим ученик французской бизнес-школы и почему во время подготовки к путешествию не поинтересовался правилами поведения в стране, которая известна своими строгими законами. Ролик завирусился, и его заметили владельцы той самой сингапурской вендинговой компании, которой принадлежит автомат по продаже сока. Представители компании продезинфицировали аппарат и подали заявление в полицию, а также ответственно заявили, что отныне трубочки в их автоматах будут в индивидуальных упаковках. Французского подростка задержали по сингапурским законам за хулиганство. Может грозить лишение свободы на срок до 2 лет или штраф. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: BFM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: слушаешь первое интернациональное радио.
1: B-F-M. 11 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Практически каждый третий мужчина считает, что если руководитель младше подчиненного, это скорее вредит работе. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Интересно, что большинство опрошенных мужчин все же уверены в обратном. 53% представителей сильного пола считают, что руководитель, который младше подчиненного, вероятнее принесет пользу. Еще 8% мужчин вообще однозначно видят пользу в такой ситуации. А если посмотреть на женские ответы, то совсем молодым везде у нас дорога получается. Каждая девятая опрошенная абсолютно уверена в том, что если руководитель младше подчиненного, это пойдет на пользу работе. 58% женщин предполагают, что такая ситуация окажется выгодной для всех. Экономически активные россияне 40 лет и старше, имеющие опыт работы под руководством босса существенно младше себя, главным камнем преткновения называли в том числе разный опыт и знания, отличия в ценностях и в подходе к работе, психологический дискомфорт и разницу в стиле общения. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для поиска работы и подробности.

0: набора сотрудников. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Про людей на PFM.

0: радио PFM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Слышал такой термин «мертвые языки». К ним относят шумерский, латинский, санскрит, древнегреческий, старославянский, язык майя и другие. В основном они интересны ученым. Можно было бы сказать, что мертвые языки забыты, однако некоторые слова не только живы, но и активно используются в русском. Исследователи считают, что значительная часть заимствованных слов из древнегреческого языка попала в современный русский через старославянский. Благодаря древнегреческому у нас есть такие слова, как лепта, ересь, панихида. Первые заимствования появились, когда устанавливали торговые и экономические отношения с Византией, то есть примерно в X веке. И, что вполне ожидаемо, в основном это были слова и термины, связанные с судоходством и торговлей. Видимо, тогда к нам попали греческие «скамья», «герой», «тетрадь», «ангел», «терем», а также «логика», «история», «философия», «физика», «анатомия», «поэзия», «комедия», «мелодия» и многие другие. А вот латинские слова проникли в современный русский через так называемые языки-посредники. Их роль сыграли старославянский, немецкий, польский, французский и другие. Латинскими терминами мы и сегодня активно пользуемся. Вот тебе только несколько примеров. Абстракция, адвокат, абориген, аксиома, алиби, аудитория, вена, радиус, ректор, рецензия, а вместе с ними формула, интеллигенция, культура, литература, нация, экземпляр и многие-многие другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 12 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. А нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. О таком детстве Индиана Джонс и Лара Крофт могли только мечтать. В Норвегии 6-летний мальчик во время обычной экскурсии нашел артефакт, который можно назвать ровесником некоторых государств. Подробности в ближайшие пару минут. Группа находилась в поле, когда Хенрик, так зовут нашего героя, увидел что-то, что привлекло его внимание. Цитирую юного археолога. «Он сразу бросился мне в глаза. Он был покрыт ржавчиной и грязью, поэтому я решил поднять и посмотреть, что это такое». Ну, вы знаете, эти любопытные мальчишки. Находкой оказался меч, возраст которого приехавшие на место события археологи оценили в 1300 лет. Предварительно специалисты решили, что меч относится к раннему периоду эпохи викингов. Кроме того, археологи похвалили не только Хенрика за его любознательность, но и всю экскурсионную группу за то, что сразу вызвали специалистов, они стали использовать древний меч в качестве игрушки. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на

0: FM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72 85 43 и в социальных сетях галереи. 0+.
4: 99.1 FM.
5: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Любовь со второго взгляда. Повторная свадьба – явление в обществе довольно редкое, но не уникальное. Бывают пары, которые сходятся после долгих лет разлуки или же просто хотят освежить воспоминания о церемонии. Но вот случай в Малайзии действительно исключительный. Влюбленные повторно сыграли свадьбу из-за того, что представительница прекрасной половины человечества потеряла память, забыла своего мужа и детей в результате несчастного случая. Близкие в течение 8 лет заботились о ней. Мужчина, после того, как поднял на ноги свою избранницу, вместе с детьми организовал свадебную церемонию. Праздник прошел в традиционном для Малайзии стиле. Влюбленные были в национальных костюмах, а дети осыпали их лепестками роз. «Я сделала правильный выбор, когда решила выйти за него замуж». Судя по всему, так невеста прокомментировала их первый брак. А мы можем только порадоваться за счастливую семью. Пока на этом все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: BFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 14 часов.
0: Первое.
1: Live. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Без лишних слов, больше половины россиянок хотя бы раз в жизни мечтали о романе с пожарным. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Если быть точной, то об отношениях с мужчинами этой профессии фантазировали 58% опрошенных представительниц прекрасного пола. Но почему, спросишь ты? В первую очередь пожарные у женщин ассоциируются с ответственностью, так сказали 51% респонденток. А еще со смелостью, это отметили 41% опрошенных девушек. А также с сильным характером и умением сохранять спокойствие в нестандартных ситуациях. Дамы отмечали, что их привлекает даже не фактор риска в профессии, а уверенность в себе и собранность, которыми, по их мнению, должны обладать пожарные. Почти треть опрошенных признались, рядом с таким мужчиной чувствовали бы себя, как за каменной стеной. И, наконец, вишенка на торте. 60% респонденток заявили, лайкнули бы страницу молодого человека на сайте знакомств, если бы у него в профиле было указано «пожарный». А вы говорите «айтишники». Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: радио
1: PFM. Реклама.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене, в мам и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Семнадцатого мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72-85-43 и в социальных сетях галереи. 0+.
1: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как насчет загадки? Да такой, которая однажды привела к скандалу в одной популярной интеллектуальной телепрограмме. Слушай внимательно. В русском языке есть 4 слова, оканчивающиеся на «со». 3 из них – мясо, просо и колесо. Назови 4-е. Даю подумать пару секунд. Готов? Нет такого слова. Спор на программе разгорелся из-за того, что один из ее участников, филолог-русист, заявил, что 4-е слово – серсо. Серсо – это спортивная игра, где надо специальной палкой подкидывать и ловить обруч. Специалисту возразили, что игра, мол, имеет иностранное происхождение и, соответственно, название. Если быть точнее, образовано оно от французского слова «обруч». Филолог ответил, что любое слово, написанное русскими буквами, становится русским. Как бы там ни было, но большинство экспертов с ним оказались не согласны. Так что есть всего 3 именно русских слова, оканчивающихся на «со». Мясо, просо, колесо. И еще меньше слов заканчиваются на «зо». Это железо и пузо.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На PFM.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Ты не толстая, просто у тебя рабочая неделя пятидневная. Наука связывает длительные рабочие часы с ожирением. Поэтому эксперты призывают к введению четырехдневки в Великобритании. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Международное исследование показало, что, например, в Мексике, где продолжительность рабочего дня увеличена, наблюдается более высокий уровень ожирения, даже несмотря на то, что страны Северной Европы потребляют в среднем больше калорий и жиров, чем страны Латинской Америки. Сокращение продолжительности рабочего года на 1% оказалось связано с, пусть небольшим, но все же, снижением показателей ожирения. Исследователи пришли к выводу, что недостаток времени на физические упражнения плюс стресс, связанный с работой, объясняют, почему те, кто задерживается на работе допоздна, чаще набирают вес. Ученый из Австралийского университета Квинсленда, ведущий автор исследования, уверен, повышенный стресс – это повышенный уровень гормона кортизола, который в том числе заставляет людей накапливать больше жира. Так как люди, работающие дольше, в целом чаще страдают ожирением, сокращение рабочего времени может помочь поддерживать нормальный вес. Исследователи предупреждают, что результаты их работы не доказывают причинно-следственную связь, есть и другие факторы. Однако эксперты уже возобновили призывы к введению четырехдневной рабочей недели в Великобритании. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: радио PFM.
1: Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 16 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: слушаем слушателей.
1: Приветствую BFM и слушатели радио. Хочу сказать, что очень нравится формат новых песен. Также звучат и старые песни. Хочу пожелать Лёлечке побольше статистики и информации для статистики. Очень интересно тебя слушать. Также пожелать Андрею, чтобы сила слова всегда оставалась силой слова. И русский язык очень могуч. Передаю большой привет Пермскому краю.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. В фильмах 90-х и нулевых старшеклассники в американских школах нередко выглядели совсем не как школьники. Актеров на главной роли зачастую выбирали гораздо старше экранного возраста. Мы про это шутили, а может, шутки здесь и ни к чему? В Нью-Йорке 28-летняя девушка 2 недели выдавала себя за 16-летнюю и ходила в школу. Видимо, хорошо выглядит и может себе позволить. Девушка поступила в академию в Бронксе, это один из административных районов Нью-Йорка. Представилась другим именем, сказала, что ей 16, и она якобы приехала из Огайо. Как документы они проверяли, я не знаю, но проучилась псевдошкольница 2 недели. Что-то подозрительное заметили преподаватели. В итоге директор нашел настоящую страницу слишком взрослой новенькой в соцсетях, а там ее реальное имя и возраст. Призналась девушка не сразу, сначала утверждала, что она подросток из Огайо. Но когда директор показал скрин ее страницы, раскололась. По словам 28-летней ученицы, выдавать себя за школьницу ее заставил друг, чтобы получить дополнительную помощь от государства. Очень странная история. Девушке предъявили обвинение в присвоении личности. Руководство школы пообещало пересмотреть процедуру зачисления новых учеников. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: BFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
2: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Подробности в ближайшие пару минут. Пока во всем мире набирают популярность все возможные чаты с цифровыми собеседниками, психологи бьют тревогу. И, судя по всему, не напрасно. Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями сообщает,

0: выслушает и поймет. Чем больше люди общаются с такими вот заменителями друзей и знакомых, тем больше замыкаются в себе и начинаются проблемы. Ранее я рассказывала о том, что в Китае появился сервис по созданию цифровых копий бывших возлюбленных. Психологи Поднебесной тоже забили тревогу из-за набирающей популярность опции. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: Радио PFM.
1: Реклама.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбовтеатр, угол М106-680-925-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64-14-64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
6: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72 85 43 и в социальных сетях галереи. 0+.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет. Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: У всего есть название, у всего. Вот посмотри на свою обувь. Если у нее шнурки, то знай, кончик веревочки, который ты фиксируешь ногу в ботинке, тоже имеет название. Да еще какое? Эглет. Это слово пришло к нам из французского или английского еще в 18 веке. В своих произведениях его упоминал сам Уильям Шекспир. Кстати, в русском языке у эглета есть синонимы – пистончик и набалдашник. А слово «шнур», как считают некоторые исследователи, пришло к нам в 17 веке из Польши. Оттуда оно попало из Германии или Англии. Пуговица придумана человеком очень давно, поэтому и слово имеет по-настоящему древние корни. По мнению специалистов, оно происходит от прославянского языка, готского или даже санскрита. Не могу не упомянуть мой любимый предмет мужского гардероба, который сам почти не ношу – галстук. Считается, что это слово в русском языке произошло от нидерландского «халсдук» или немецкого «хальстух», что означает «шейный платок». А вообще, некоторые историки считают, что мода на мужские шейные платки появилась еще в 17 веке. И задали ее хорваты. Французы подсмотрели у них стильный элемент одежды, а потом, как законодатели мод, распространили мужской шейный платок по всей Европе.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь стильным и помни. Сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: помочь. Эта ночь знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Это не оригинал.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
3: Радио BFM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
4: 99.1 FM.
5: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99 и 1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Животное осталось с ее мамой в квартире. Бабушке после отъезда дочери с внуками понадобилось выйти на балкон, а коту понадобилось из квартиры опустить ручку этого самого балкона. У истории счастливый финал, ведь у бабушки на балконе оказался с собой телефон. Она тут же вызвала спасателей и дочери позвонила. А дочь с детьми в этот момент на вокзале садилась в поезд. В итоге поездка в культурную столицу была отменена. Счастливое семейство отправилось домой вызволять родственницу. Спасателям пришлось открывать дверь, потому что она оказалась закрыта не на ключ, а на внутреннюю задвижку. Что сказали коту, не уточняется. Напомнила историю, когда в Москве коты оставили хозяйку на морозе. Хотя в такую погоду хороший хозяин собаку во двор не выгонит. Жительница российской столицы тогда в халате вышла на незастекленный балкон, а коты в это время умудрились запереть дверь со стороны квартиры. Открывать не собирались, к счастью, прохожие вызвали спасателей. Вот такие они, столичные коты. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: FM.
1: Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Тугал, Тамбов театр, Украина, 6682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: хобби. Хобби на PFM.
1: 12 тысяч подтягиваний на перекладине. Примерно столько нужно сделать, чтобы побить мировой рекорд. И, судя по всему, Ксавье Диллорду это удалось. Давай разбираться. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Пока ты думаешь, как, чуть не забыла сказать, подтягивался рекордсмен не за один подход. Эта внушительная цифра набирается за сутки. То есть начинал он в 10 утра

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
0: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
1: Дискотека! Дискотека PFM. Делай громче!

0: Шиная.
1: Реклама.
2: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Мир.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека.
1: Дискотека PFM.
0: Продолжается.
1: Врубай на полную.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 22 часа.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека.
3: Дискотека P-FM.
0: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: вся вселенная.
1: Реклама.
2: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
3: 223 62.

0: что ты уходишь, и уже не быть на месте никогда.
1: Радио BFM.

нужно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». FM.
1: 23 часа.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека.
1: Дискотека PFM.
0: Продолжается.
1: Врубай на полную.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 0 часов.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: Час ночи.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио.
1: ПФМ.
0: Мир.
1: Лайф.
0: Драйв.
2: Да, у нас жара, как на Бора-Бора. Я беру тебя у пара, будто бы ты виски-кола. А у вас такой жары, небо, ты говоришь, а у нас...

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио».
1: Два часа.
2: Первое. Лайф. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
2: Я твой, ты в моем сердце. И в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так легко,

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: and sleep with me.
1: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
2: 3 часа.
1: Первое. Мир. Лайф. Райф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.